спустя много лет наша жизнь.

Ну что, друзья, новое утро разгорается за окном, рабочая неделя также находится в самом разгаре, и я приветствую всех, кто не спит в эти минуты и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов, на календаре сегодня среда, 5 августа, 17 градусов за бортом. Подробнее о погоде на сегодня я вам обязательно расскажу чуть позднее, ну а чтобы ваше утро начиналось гораздо лучше и было наполнено исключительно положительными эмоциями, в нашем эфире, конечно же, звучит ваша любимая музыка. The Weeknd, Mia Boyka и Tequila, группа Агата Кристи, Tokyo Hotel, Acoustic Boys, кстати, новое имя в нашем эфире, группа «Вирус», ну и, конечно же, хорошо знакомый всем вам Юлия Зиверт и Артур Пирожков, куда же уж без них, прозвучат для вас уже в ближайшие 60 минут. Всем отличного начала дня, пусть этот день принесет вам хорошие новости, будет полон план и перспектив на ближайшее и далекое будущее.

0: Кристи прозвучала в нашем эфире. Друзья, 7 часов 14 минут в Уральске. Далее немного рекламы, после чего отправляемся с вами в путешествие прямиком в 2000-й вместе с Серегой.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
4: Ну и что?
3: Я тоже хочу.
4: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
3: Ну, Зая, хочу.
5: Хотите шашлык?
6: Без проблем.
4: А кто это говорит?
5: С вами говорит шашлык-машлык 07.
6: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
3: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
7: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
1: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
8: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

автомобилей марки BMW я передаю пламенный привет. 7 часов 22 минуты в Уральске. Ну а сейчас, как всегда, пришло время выяснить, какие же сюрпризы готовит нам матушка природа на ближайший день. Сюрпризов, кстати, никаких особо и не будет. Все так же будет светить яркое солнышко, за что ему огромное спасибо. До плюс 30 градусов обещают нам сегодня синоптики ближе к полудню. Осадков также не будет, и ветер не сильный, практически полный штиль. В общем, погода просто идеальная для огромного количества видов деятельности, отдыха и всего, что вы на сегодня могли запланировать. Ни ветра, ни особой жары, ничего такого. Так что ловите лучики тепла, наслаждайтесь каждой минутой и, конечно же, оставайтесь с нами. Впереди вас ждет композиция в исполнении Антона Беляева и группы «Скриптонит», нашего с вами дорогого, любимого Адиля Жалелова. Конечно, нечастого гостя нашего радиоэфира. Ну, что поделать, такова уж музыка этого артиста, музыканта, что, ну, далеко не все из его творчества можно пускать в эфир. Скорее даже наоборот, но, тем не менее, все-таки отдельные крупицы находятся, и композиции под названием «Natural Blues», пусть это не его песня, но исполнена просто мастерски, с огромным удовольствием ставлю специально для вас.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

замечательная композиция, как и не менее замечательный клип, который был снят на нее. Бамфанк МС с композицией «Фристайлер» прозвучал в нашем эфире 7 часов 34 минуты. Уральские друзья, любой автолюбитель прекрасно знает, что светофор – необходимая вещь для регулирования дорожного движения, особенно в крупных городах. Стоит ему лишь отключиться на одной из улиц, как тут же собирается затор из рассерженных водителей. А между прочим, именно сегодня, 5 августа, празднуется Международный день светофора. Именно в этот день в американском городе Кливленде появился самый первый предшественник современного светофора. Он имел красные и зеленые фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. Впрочем, самый первый светофор изобрел британец по имени Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне еще в 1868 году. На минуточку, это еще до изобретения ламп накаливания. В то время для уличного освещения, в том числе для работы этого светофора, в качестве источника пламени использовался газ в газовых горелках. Ну и что думаете, опасно ли это? Конечно, опасно. Спустя 3 года фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет. Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители города Детройт и города Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки, Европы, а затем и по всему миру. Впрочем, современные светофоры на автомобильных дорогах весьма отличаются от своих ранних предков. На них можно увидеть анимированных человечков, обратный отсчет, стрелочки, плюсики. Вот, например, у нас в стране есть и даже сигнал, предупреждающий пешехода о скорой смене цвета. Так что, друзья, не стоит злиться, когда зеленый свет тухнет прямо перед капотом вашей машины. Лучше подумайте о том, что без светофоров было бы еще хуже. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. И вы, друзья, конечно, можете считать меня динозавром, но я вспомнил песню про светофор. Исполняет ее Валерий Леонтьев. Наверняка многим из вас она тоже хорошо знакома. И старшее поколение, я уверен, даже сможет активно этой песне подпевать.

0: бегут, бегут, а он горит.
1: Ну что ж, друзья, вот чего я не ожидал, так это такого активного отклика с вашей стороны. Друзья, песня про светофоры вызвала прям-таки бурю эмоций. У меня пришло несколько сообщений, одно из них даже содержало музыкальную заявку. Сообщение пришло от нашего постоянного слушателя, которого зовут Михаил, который решил продолжить такую вот автомобильную тему у нас сегодня. Я напомню, что уже звучала композиция про черный бумер, вот про светофоры. Ну и далее, друзья, песня, которая так и называется «Автомобили». Не менее старая, чем предыдущая, в исполнении Валерия Леонтьева. В этот раз вас ждут коллектив, который называется «Веселые ребята». Ну что же, проверим, насколько они веселые и насколько они смогут поднять настроение всем нам. Слушаем эту композицию, наслаждаемся и крепко держимся за руль.

Друзья, песни из тех времен, когда музыка была веселее, трава зеленее, а девчонки еще ходили в школу. 7 часов 53 минуты уральский, первый музыкальный час стремительно завершается. Друзья, впереди вас ждет композиция в исполнении двух Марий, которые отлично помогут вам размяться, если вы засиделись за своим офисным креслом. Ну а всем, кто спешит на свои рабочие места, я желаю счастливой дороги, отличного настроения, пусть сегодняшний день пройдет с улыбкой и позитивом. И, а самое главное, огромное количество дел, которые у вас наверняка сегодня запланировано, обязательно разрешаться. Я с вами не прощаюсь, впереди еще много общения с вами, хорошей музыки, наша регулярная игра под названием Керамиры, ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления. Номер нашей студии остается неизменным: 8 771 202 1006. Присылайте свои сообщения через мессенджер WhatsApp.

по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень. Эту песню...

0: Оралда сағат 8.
1: В Уральске 8 часов.

Валериан Учлещенко и проект Филат ФКР с песней «Лидерство» на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья. Приветствую всех, кто в эти минуты настроен на нашу волну. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. Отдельный привет, кстати, водителям общественного транспорта, автобусов, такси нашего города. Мне вот неоднократно говорили о том, что в одном из автобусов пятого маршрута Радио Кей звучит очень часто. Так что, если вы сейчас держитесь за поручень и уж тем более за руль этого автобуса, знайте, мы вас знаем и любим. Уже скоро для вас прозвучат Полина Гагарина, Мона и Баста, Стэн Смит, Аксвилл, Себастьян Ингросса, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, ну и наверняка что-то еще. Например, ваши музыкальные заявки, которые вы всегда можете присылать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Сообщение принимается через мессенджер WhatsApp. Ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления в адрес ваших родных, близких, друзей, знакомых, подруг, бабушек, дедушек, всех, кого захотите. Для ваших теплых пожеланий отведено отдельное время. Ровно в 9:30 все ваши сообщения непременно будут озвучены, так что у вас еще есть время покопаться в интернете либо в чертогах своего разума для того, чтобы подобрать теплые слова и написать, наконец, сообщение прямо ко мне в студию. Желаю всем доброго утра, классно провести этот день, тем более, что солнышко уже поднялось из-за горизонта, светить оно обещает нам ярко на протяжении всего дня. Я уже говорил о погоде, но с удовольствием повторюсь, никаких дождей, никакого сильного ветра, да и температура воздуха останется на вполне терпимых значениях, около 30 градусов. Так что, друзья, наслаждаемся летом, погодой и делимся хорошим настроением вместе со всеми, кто настроен на нашу волну.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-7-71-202-106 нөміріне оңырау шал.

«Плакат» называется композиция в исполнении Сергея Лазарева. 8 часов 21 минута в Уральске. Погони, перестрелки, друзья. Именно таких полицейских показывают нам обычно кино и сериалы. И хотя обычные будни рядового офицера полиции выглядят куда более прозаично, иногда полицейским все же приходится воплощать в жизнь сцены из фильмов. Очередное служебное утро получилось у полицейских из города Дейд-Сити, штат Флорида. Весьма необычным им поступил вызов о том, что по улицам города бесконтрольно разгуливает эму. Это такая большая птица размером чуть меньше страуса. Представители власти пошутили, что едва успели выпить первый утренний стаканчик кофе, который даже не успел воплотить свой бодрящий эффект, как им уже пришлось устраивать погоню за пернатым нарушителем спокойствия. Также все иронично отметили, что гонки за гигантскими птицами — это вовсе не то, чему обычно учат в полицейской академии. Впрочем, несмотря на отсутствие всякого опыта в поимке птиц, полиция справилась с задачей на удивление быстро. Эму был пойман и взят под контроль. Хотя в данном деле остается невыясненным еще масса вопросов. Кто именно хозяин птицы, где она содержалась до побега и, главное, как вообще исхитрилась удрать. Интересно было бы посмотреть на процесс задержания. Например, зачитали ли полицейские Эму его птичьи права и надели ли, в конце концов, на лапы наручники. Все это остается секретом, друзья. Ну а нашу музыкальную программу продолжает также песня о птице, пусть и не о Эму, а всего лишь о Фениксе, что, на мой взгляд, гораздо интереснее даже, тем более, что песня вам хорошо известна, очень уж активно она зафортилась в чартах различных и даже на платформах TikTok, где выполняется в качестве звукового сопровождения к различным композициям. Ну что же, Бирвульф с композицией Феникса прямо сейчас для вас, друзья, ну и не расходимся, на горизонте уже маячит наша постоянная игра под названием Керамира, уже в следующем включении мы выясним, что же за загадка сегодня находится у меня уже перед глазами, а главное, кто станет очередным победителем нашей игры.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771

0: думаете, что это песня откуда-нибудь там, ну, из 90-х, может быть, из 80-х. Нет, друзья, я вам скажу так, что эта песня гораздо старше большей части нашей аудитории, причем даже если вы уже пенсионер, то, возможно, все равно эта песня старше вас. Все вот настолько интересно. Композиция достаточно известная, хоть и на английском языке, я уверен, что вы без труда ее буквально с первых нот угадаете, но вот вспомните ли название, это, конечно же, большой вопрос. А я напомню, что правила нашей игры таковы, что когда прозвучит музыкальная загадка, представляющая из себя фрагмент композиции, которую я специально для вас приготовил, развернул в обратном направлении, ваша задача будет заключаться только в одном. Это взять в руки ваш мобильный телефон и дозвониться ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Звонить важно, прям по сотовой связи, никакого WhatsApp. Звоните, попадаете в эфир и пробуйте назвать ваш вариант ответа. Если вы будете абсолютно правы, а меня прежде всего интересует, кстати говоря, название песни, то в вашу честь прозвучат аплодисменты, ваше имя будет внесено в нашу турнирную таблицу, в наш рейтинг, где, кстати говоря, красуется пока лишь одно имя, так что, друзья, будьте активнее. Ну и, конечно же, ваши приветы и поздравления вы сможете озвучить на всю нашу аудиторию, всем, кто настроен на нашу волну, вас услышат, возможно, узнают, и вы станете настоящей звездой. Ну нет, конечно, но тем не менее. Ну что же, все вроде бы готово, смотрю я на провода, подключены ли они, да, кажется, все на месте, и значит, пришло время слушать эту довольно старую, но чрезвычайно известную композицию. Слушаем музыкальную загадку прямо сейчас. Ну что ж, друзья, вот такая вот музыкальная загадка. Я уверен, что мысли в вашей голове уже успели пронестись, а у меня даже успел прийти звонок от нашего постоянного слушателя. Здравствуйте, Аслан.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Вы снова с нами. Как ваши дела?
1: Спасибо, хорошо вас слышно.
0: У нас все замечательно. Рад вас слышать, Аслан. Ну что же, неужели вам и эта песня знакома? Скажите мне, пожалуйста.
1: Не знаю так. Не особо такой репертуар, конечно, мой.
0: Ну, но я думаю, это, кажется, что этот репертуар уже остался далеко в прошлом. Этой песне 71 год.
1: Тутти-фрутти.
0: Это абсолютно верный ответ. Это абсолютно правильный, исчерпывающий и всеобъемлющий ответ, который только мог бы быть произнесен вами. Да, действительно, эта песня называется «Тутти Фрутти». Исполняет ее Литл Ричард. Кстати, а у вас в автомобиле есть вонючка на зеркале?
1: Нет.
0: Какой ваш любимый аромат?
1: Не знаю, так не делаю вонючек, потому что может людей укачивать, кто рядом может быть.
0: Понятно. И сам. Да, такой эффект бывает. Вот у меня висит как раз тутти-фрутти, мой любимый аромат. Я вас поздравляю с победой, Аслан.
1: Спасибо.
0: Ну что же, в очередной раз я рад вас слышать. Ну и еще больше вы меня обрадуете, если поздравите и передадите привет своим родным и друзьям.
1: Всем привет, всем хорошего дня, солнечного дня. Вот, слушайте радио Кей. Всем всего наилучшего.
0: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Так держать, Аслан. Спасибо за ваш звонок, за активное участие. Ну и ждем вас впредь в эфире нашей радиостанции.
1: До свидания, хорошего дня.
0: Ну что же, вот такая вот композиция, как я и говорил. Ну, старше она, я уверен, большей части нашей аудитории. 71 год все-таки это немало, но тем не менее песня достаточно популярная. Звучала она и в кинофильмах, и в рекламе, и где только не звучала. Ну и вот и в очередной раз добралась до нашего эфира. Конечно, в чарты уже не попадет, не те годы, но тем не менее, я думаю, вполне достойна того, чтобы быть озвученной и, уверен, поддержанной вами, друзья.

Ла-бла-бам-бум. Little Richards с композицией Tutti Frutti прозвучала в нашем эфире. Композиция, которая принесла победу, очередную победу нашему постоянному слушателю Аслану. 8 часов 39 минут уральский. Друзья, ну и буквально только что ко мне в студию прилетела еще одна музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Дмитрия, который в этот раз пожелал услышать композицию, которая называется Always Somewhere. Исполняет ее немецкая группа Scorpions. Несмотря на свои немецкие корни, исполняет она песни в основном, да не в основном, а практически полностью на английском языке, во всяком случае, ни одной песни на немецком из уст Клауса Майна я так и не услышал, но, тем не менее, я уверен, что вам она понравится, тем более, что песенка довольно легкая, это не какой-нибудь хард-рок, а довольно-таки мелодичная рок-баллада, продолжительная, конечно, но, тем не менее, как раз-таки к рекламной паузе она к нас с вами приведет. Специально для Дмитрия и всех, кто настроен на нашу волну, композиция под названием Always Somewhere в исполнении группы Scorpions прямо сейчас.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите? Заходите перекусить к нам в кафе. Улица Каримулина, 2/8. Рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно! Какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07. Он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
7: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Вот такая яркая зажигательная композиция в исполнении Басты и Дмитрия Журавлева прозвучала в нашем эфире. 8 часов 51, 52 уже минуты в Уральске. И на этой мажорной ноте подходит к концу очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Аксвелл и Себастьян Энгросс, а также группа Кино прозвучат в финале этого музыкального отрезка. Ну а я с вами, конечно, все еще не прощаюсь. Целый час у нас с вами впереди. Час, наполненный музыкой, хорошим настроением. И я уверен, вашими приветными поздравлениями, некоторые из которых уже приходят на номер нашей студии 8 771 202 10 06. Я напоминаю, что ровно в 9:30 все они непременно будут озвучены в эфире нашей радиостанции. Всем яркого солнца и классного настроения. Впереди много всего хорошего.

Си Кейдж с песней под названием «Cause You Are Young» открыла очередной музыкальный час на волнах 106 FM. Доброе утро всем, кто настроен на волну единственной и неповторимой радиостанции нашего города «Радио Кей». С вами Дмитрий Давыдов. На календаре по-прежнему среда, 5 августа. 21 градус тепла за окном. Ну а в нашем эфире все также специально для вас звучит только самая отборная музыка. Джейкон и Киллиана, Холли Флейм, Pussycat Dolls, Элтон Джон и Бритни Спирс, Boost Stereo и The Trendy, Коста Лакоста, Imagine Dragons, Артур Пирожков и многое-многое другое ждет вас уже в ближайший час. 8-771-202-1006 это заветные цифры номера нашей студии, номер телефона нашей студии, на который вы, друзья, можете присылать свои сообщения через мессенджер WhatsApp. Ваши теплые пожелания, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», которая прозвучит уже менее чем через полчаса в нашем эфире. Ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки, для которых тоже еще остается время, чтобы я успел их исполнить и поставить ваши любимые композиции в эфире нашего радио. Желаю всем отличного настроения. Оставайтесь с нами, друзья. Все самое теплое, замечательное и прекрасное ждет вас впереди. И это и музыка, и, конечно же, ваши теплые слова, которые вы адресуете вашим родным, близким. Оставайтесь с нами.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2 3 5 9 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Мари Краймбери с песней «По волнам» прозвучала в нашем эфире. Конечно же, слово «волны» в этой песне используется исключительно в качестве метафоры. Ну и мы, друзья, тоже движемся по нашим волнам. 9 часов и 20 минут в Уральске. Фразеологизм «наступать на грабли» знаком, уверен, каждому из вас. И означает он только одно – совершение глупой и предсказуемой ошибки. Но иногда наступать на грабли можно и вполне буквально. Жительница штата Техас по имени Мэри Дойон решила выйти на улицу вместе со своим 2-летним сыном на руках, чтобы просто поболтать с соседкой. Обуваться ей было лень, и она решила пройтись босиком. Но именно эта оплошность в результате сыграла с ней злую шутку. Мать семейства наступила на старые садовые грабли, принадлежащие еще прадеду ее мужа и валявшиеся в траве. Сама Мэри удивляется тому, что ей удалось не запаниковать в этот момент. Прежде всего, она как можно более спокойно передала сынишку соседке и, стараясь не напугать малыша, вызвала спасателей. В результате даму вместе с граблями доставили в больницу, где инструмент успешно извлекли, а рану тщательно обработали. Мэри 2 недели не могла наступать на ногу и пользовалась костылями, но сейчас уже может обходиться без посторонней помощи. Случившееся стало для женщины уроком. Она призвала всех людей не забывать о необходимости носить обувь и не разбрасывать садовый инструмент по огороду. Вот такая поучительная история. Друзья, надеюсь, что на вашем пути сегодня ни грабли, ни мотык, ни лопат, ничего попадаться не будет. Ну а если вдруг это и случится, то вы успешно преодолеете этот барьер и обойдете их за 3 версты. Продолжаем наше музыкальное движение. На очереди Джейкон и Киллиана с песней «Асфальт». Ну и, друзья, уже в следующем включении я озвучу привет и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Так, друзья, 9.30 в Уральске, потираю я ручки, открываю сообщение, которое вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. И первое из них с удовольствием озвучиваю. Привет всем слушателям, хочу от всей души поздравить свою любимую мамочку Татьяну с днем рождения. Мамуль, самое главное — это здоровье. Не болей и не переживай по пустякам, мы тебя очень сильно любим и ценим. Жди меня после работы, твоя любимая дочь Мария. Булат хочет передать привет своей любимой жене Айнуре и сообщить, что сегодня немного задержится. Шеф назначил планерку под конец рабочего дня. Не скучай, ближе к 7 часам точно буду дома. Ольга хочет от всей души поздравить свою лучшую подругу Катю со сдачей экзамена по вождению. Катюха, ты сделала это с первого раза. Очень жду, когда ты уже заберешь свои права и покатаешь меня по городу. Поздравляю тебя. Еще одно сообщение прислал Олжас. Он пишет: «Привет, Радио ОК, как ваши дела?» «У нас все хорошо. В кои-то веки еду на рыбалку. Очень надеюсь на хороший улов. Наколдуйте мне, пожалуйста, русалку или как минимум рыбку золотую, чтобы три желания и все как полагается. Всему Уральску большой привет от меня». Ну что же, завидую вам, Олжас, по-доброму, и желаю, конечно же, хорошего улова. Ну и это еще не все, друзья. Сегодня среди сотрудников нашей компании, акционерного общества «Талап», также нашлись именинники. Сегодня свой день рождения празднует врач-стоматолог нашей поликлиники Ребиков Николай Сергеевич. Николай Сергеевич, с днем рождения вас! Как, конечно, желаю вам, ну, как врачу-стоматологу, яркой улыбки, хорошего настроения, пусть ощущение праздника не покидает вас ни сегодня, ни в ближайшие дни, огромного количества теплых слов, крепкого здоровья, и пусть каждый новый день будет для вас еще лучше, чем предыдущий. Также свой день рождения сегодня празднует медсестра общего профиля нашей поликлиники Танатарова Арайлым Талгатовна. Арайлым Талгатовна, также поздравляю вас с днем рождения. Ну, конечно же, у вас еще сегодня, насколько я вижу, и юбилей. Никаких цифр разглашать не буду, но от всей души поздравляю.

ваши желания и мечты воплощались, ну и каждый новый день приносил радость от своего присутствия. С днем рождения вас! Вот такие вот теплые пожелания сегодня прислали вы, наши дорогие слушатели, на номер 8-771-202-1006. И вот такие вот у нас именинники есть в компании. Если кто-то из вышеперечисленных вам знаком, обязательно позвоните, поздравьте. Может быть, вы забыли, что у вашего родственника день рождения, а вот раз, щелкнуло вас что-то, услышали вы, и прямо сейчас, не успев прислать сообщение ко мне в студию, лично позвоните ему и скажете много-много приятных слов. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Boost Stereo и The Trendy с композицией Dubidoop. Ну, забавная композиция, и тем не менее, я уверен, что многие из вас смогут ей даже немного подпевать, ну или хотя бы как минимум качать головой в такт.

бүгіннен бастаңыз. Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ну, тут хочется как конференции объявить заслуженные артисты Великобритании и Соединенных Штатов Америки Элтон Джон и Бритни Спирс с композицией «Hold Me Closer» на волнах радио Ким. 9 часов 52 минуты в Уральске. Ну что ж, друзья, подходит к концу наше музыкальное утро, и в финале третьего музыкального часа хочется мне, ну, во-первых, подвести итоги, а во-вторых, конечно же, рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый замечательный день 5 августа в далекие-далекие годы. Оказывается, аж в 1858 году между Великобританией и США был проложен первый в мире трансатлантический телеграфный кабель, соединивший эти две страны. В тот же самый день, когда кабель был запущен, королева Виктория обменялась приветственными сообщениями с президентом США Джеймсом Бьюкененом. Вы не представляете, насколько это было волшебно на тот момент. Вы представляете, до прокладки кабеля, для того, чтобы просто передать вот несколько слов, какое-то короткое послание из Великобритании в США или обратно, необходимо было ждать неделями для того, чтобы корабль, вот он на своем паровом ходу переплыл всю эту бескрайнюю пустошь, еще бы не затонул где-нибудь по пути, и уже тогда сообщение доставлялось до адресата. А тут взял кабель, положил, и с помощью телеграфа, с помощью кода Морзе все это можно было замечательно пересылать. В 1884 году на острове Бедлоу в городе Нью-Йорк заложили первый камень в основании статуи Свободы, одного из символов независимой Америки. Также именно 5 августа в 1891 году состоялся выпуск первых дорожных чеков системы American Express. Это система платежная работает и сегодня, но, конечно же, уже не в виде платежных чеков, а в виде вытеснивших их платежных карт. Дорожные чеки предполагали, что человек может расплатиться с помощью специальной бумаги, на которой он писал сумму, писал собственную подпись и отдавал ее тому, кому он хотел передать деньги. А тот уже, в свою очередь, шел в отделении банка и все это дело обналичивал. В 1930 году родился Нил Армстронг, опять же, американский астронавт, НАСА, летчик-испытатель, космический инженер, профессор университета, военно-морской летчик и известный прежде всего как первый человек, ступивший на поверхность Луны. Случилось это 20 июля 1969 года в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11». Ну, что-то мы все об Америке, да об Америке. В 1922 году родился наш с вами соотечественник Талгат Бигельдинов, советский летчик-штурмовик, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана. Тот самый человек, который еще во времена своей молодости самоотверженно и отважно защищал нашу страну от нападений врага. Вот такие вот, друзья, новости вот, и вот такие вот события кроются за нашей сегодняшней датой. Казалось бы, совершенно обыкновенный, ничуть не круглый. 5 августа на календаре, я напомню, но тем не менее событий предостаточно, и я надеюсь, в этом списке вы нашли то, что интересно вам, и то, чем вы сможете поделиться со своими друзьями, блеснув где-нибудь за чаепитием, за чашечкой кофе, своими знаниями. Вам я желаю отличного продолжения дня, услышимся с вами в понедельник в это же время на волнах 106 FM, с вами был Дмитрий Давыдов, всем классного продолжения и завершения рабочей недели, не забывайте, что выходные уже не за горами. Всем пока!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
4: Ну и что?
3: Я тоже хочу.
4: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
3: Ну, Зая, хочу.
5: Хотите шашлык?
6: Без проблем.
4: А кто это говорит?
5: С вами говорит шашлык-машлык 07.
6: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
3: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.
9: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Женщина, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
9: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
10: «Окей радиосы» – сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане начнут испытывать беспилотные автомобили. Правительство утвердило пилотный проект, который определяет порядок тестирования автономного транспорта. Проект рассчитан на 3 года и будет реализован в Астане, Алматы и Коши. На первом этапе автомобили пройдут испытания на специальных полигонах. Затем на дорогах общего пользования по утвержденным маршрутам. Все машины должны быть оснащены системами безопасности, видеонаблюдением и защитой от кибератак. По словам специалистов, проект позволит проверить работу беспилотных технологий в реальных дорожных условиях и усовершенствовать законодательство в этой сфере. Министерство транспорта Казахстана обратилось к водителям с призывом быть максимально внимательными на дорогах. В разгар летнего сезона поток транспорта на республиканских трассах заметно вырос. По данным ведомства, 91% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за грубых нарушений правил дорожного движения. Вместе с тем, в первом полугодии этого года число аварий на республиканских дорогах снизилось на 9%. По словам специалистов, добиться этого помогли контроль средней скорости и модернизация дорожной инфраструктуры. В Министерстве транспорта напоминают, безопасность на дороге зависит от каждого водителя. В Уральске сегодня временно ограничат движение транспорта с 10 часов утра до часу дня. В связи со съемками фильма будет закрыт участок улицы Савичева от проспекта Назарбаева до улицы Аманжолова. Водители просят заранее выбирать альтернативные маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков. В Западно-Казахстанской области дан старт ежегодной акции «Дорога в школу». До конца сентября поддержку смогут получить дети из малообеспеченных и социально уязвимых семей. На реализацию акции в этом году направлено свыше 420 миллионов тенге. Финансовую помощь уже получили около 900 школьников. На каждого ребенка выделяется порядка 50 тысяч тенге. Эти средства семьи могут использовать для покупки школьной формы, обуви и необходимых канцелярских принадлежностей. В управлении образования отмечают, что к акции могут присоединиться предприниматели, общественные организации и все жители региона, желающие помочь детям встретить 1 сентября. В Казахстане выявили 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимающихся их незаконной продажей. Материалы по этим фактам направлены в Министерство внутренних дел и Министерство культуры и информации. В Министерстве науки и высшего образования напомнили, что все дипломы о высшем образовании оформляются с уникальным номером и QR-кодом. Проверить подлинность документа можно через специальный сервис или в разделе «Цифровые документы» приложения электронного правительства. За изготовление и использование поддельных дипломов предусмотрена уголовная ответственность. Это были все новости к этому часу.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко, я забыл.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27. Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане продолжается реализация амнистии, объявленной в связи с принятием новой конституции. По данным Министерства внутренних дел, после рассмотрения материалов судами из учреждений уголовно-исправительной системы освобождены 620 человек. Кроме того, от наказания освобождены 724 человека, состоявших на учете службы пробации. А более чем 730 осужденным сокращены сроки наказания. Все освобожденные из мест лишения свободы будут находиться под административным надзором. В МВД подчеркнули, что амнистия не применяется автоматически, каждое дело рассматривается индивидуально, а окончательное решение принимает суд. В Уральске полностью ликвидирован пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил заместитель акима города Жандос Дюсенгалиев. Сейчас на полигоне продолжаются работы по рекультивации территории площадью более 15 гектаров. По словам специалисты, работают в круглосуточном режиме, чтобы привести объект в безопасное состояние. Завершить рекультивацию планируется до конца этой недели. Напомним, тление на полигоне началось 27 июля. С начала этого года в Западно-Казахстанской области к административной ответственности привлекли более 2000 человек за нарушение правил благоустройства. По данным полиции, речь идет о случаях выброса мусора в неположенных местах, порчи объектов городской инфраструктуры и зеленых насаждений. Многие нарушения выявляют с помощью камер Центра оперативного управления. В департаменте полиции напоминают жителям, что соблюдение чистоты и бережное отношение к окружающей среде – ответственность каждого, и призывают поддерживать экологическую акцию «Таза Казахстан». Казахстанские школьники вошли в число лучших на Международной олимпиаде по экономике, прошедшей в китайском Суджоу. В интеллектуальном состязании участвовали около 300 школьников из 61 страны мира. По итогам соревнований сборная Казахстана завоевала 5 медалей, 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую. Золотую награду принес стране ученик столичной Назарбаев интеллектуальной школы Мухтархан Батырхан, который во второй раз стал чемпионом Международной олимпиады по экономике. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на чистоте твоего сердца.
0: 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шалыңыз.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: Радио ОКей. Место не для грусти.
1: 106 FM.
0: Радио ОКей.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Итоги конкурса на присуждение государственных образовательных грантов на новый учебный год станут известны до 10 августа. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана. Абитуриенты и их родители смогут ознакомиться со списком обладателей грантов на официальном сайте министерства, а также и в его страничках в Телеграм, Фейсбук и Инстаграме. Также в Казахстане продолжается реализация амнистии, объявленной в связи с принятием новой конституции. По данным Министерства внутренних дел, после рассмотрения материалов судами и соучреждения уголовной исправительной системы освобождены 620 человек. Кроме того, от наказания освобождены 724 человека, состоявших на учете службы пробации. А более чем 730 осужденных сокращены сроки наказания. Все освобожденные из мест лишения свободы будут находиться под административным надзором. В МВД подчеркнули, что амнистия не применяется автоматически, каждое дело рассматривается индивидуально, а окончательное решение принимает суд. В России вступили в силу новые миграционные правила для иностранных граждан. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Теперь перечень административных правонарушений, за которые иностранцы могут быть выдворены из страны, увеличен с 22 до 45. Основанием для выдворения могут стать участие в несанкционированных акциях, неповиновение требованиям полиции, мелкое хулиганство, создание помех дорожному движению, а также распространение экстремистских материалов. Кроме того, иностранцам с непогашенной судимостью могут отказать в получении российского гражданства и вид на жительство. Также ужесточены штрафы на нарушение миграционного законодательства. В Западно-Казахстанской области дан старт ежегодной акции «Дорога в школу». До конца сентября поддержку смогут получить дети из малообеспеченных и социально уязвимых семей. На реализацию акции в этом году направлено свыше 420 миллионов тенге. Финансовую помощь уже получили около 900 школьников. На каждого ребенка выделяется порядка 50 тысяч тенге. Эти средства семьи смогут использовать для покупки школьной формы, обуви и необходимых канцелярских принадлежностей. В управлении образования отмечают, что к акции могут присоединиться предприниматели, общественные организации и все жители региона, желающие помочь детям. В Узбекистане усовершенствуют систему защиты жертв торговли людьми. Президент страны Шавкат Мирзиев подписал указ, направленный на совершенствование механизмов выявления пострадавших, их защиты и социальной реабилитации. Теперь гражданам, ставшим жертвами торговли людьми, не придется самостоятельно обращаться в разные государственные органы за помощью. Пострадавших будут выявлять через единую систему, оценивать их потребности и оказывать необходимую социальную, правовую, психологическую и медицинскую поддержку. Особое внимание в документе уделено защите прав детей и их безопасной адаптации. В Уральске полностью ликвидирован пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщил заместитель акима города Жандос Дюсегалиев. Сейчас на полигоне продолжаются работы по рекультивации территории площадью более 15 гектаров. По его словам, специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы привести объект в безопасное состояние. Завершить рекультивацию планируется до конца этой недели. Напомним, тление на полигоне началось 27 июля, а в городе был введен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
9: Поставь дела на паузу.

Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Впрочем.
1: Инсулин, который отвечает за превращение избыточного сахара в жир, вырабатывается организмом на пике в вечернее время.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
3: Тағам түрлері. Еда. Нан. Хлеб. Жұмыртқа. Яйцо. Ірімшік. Сыр. Қолдың ірімшігі. Домашний сыр. Қолдың домашний. Ірімшігі сыр. Қолдың ірімшігі. Қара нан. Чорный хлеб. Қара. Чорный. Нан. Хлеб. Қара нан.
2: Учим казахский язык легко.
4: Окей. Радио Окей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей, радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей. Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей. Радио ОК на чистоте.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОКей? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
0: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей». Место